Ждуна мы все знаем. Слушайте, а чего ждать-то? Ну, хотите что-то поменять? Меняйте как минимум свое положение из горизонтального в вертикальное, потому что время-то уже утрешнее, пробудочное. 7:05 в стране. Доброе утро, друзья, всем, чьи приемники уже настроены на волну нашей радиостанции. Кстати, если вы уже слушаете радио, то точно ваше положение не горизонтальное. Уверена, даже, ну, может быть, полусогнутыми, как-то так вот в сидячем положении. Но вы слушаете нас совершенно не горизонтально, а вот отчасти вертикально. Приветствую всех вас, друзья. Сегодня пятница, 29 мая. Перемен не обещаю. Скорее, по традиции, в этом часе обязательная программа в виде погоды, народных примет, астрологического прогноза. Но что-то привнести в сегодняшнее утро, конечно, можно. Это в наших силах. Да мы просто обязаны это сделать для того, чтобы запомнить этот день чем-то необычным. Вот смотрите, 29 мая. Конечно, до лета всего 2 дня. Как это звучит, да? До лета 2 дня. Как будто там уж шлагбаум откроют, и все, и понеслась. Хотя, с другой стороны, конечно, уверена, у большинства уже есть планы, куда отправиться, что сделать в свой долгожданный отпуск. Потому что, ну, так принято, что лето – самое благоприятное время для отдыха. В нашем регионе, как минимум. Поэтому, конечно, уверена, у многих уже отчасти чемоданное настроение. Ну, даже если отпуск в ноябре, как у меня. Так вот, а почему бы нет? Давайте сегодня поговорим отчасти о путешествиях и устроим вот это, усилим вот это чемоданное настроение. Потому что все перемены начинаются откуда? С головы. Конечно же, если мы начнем сейчас думать о том, куда мы летим, как мы летим, с кем летим, на чем летим, что мы будем делать. Все. Мы этим самым будем только приближать свои перемены и желания. И это прекрасно. Еще раз хочется всем пожелать легкого пробуждения. Да, с мыслью о том, чтобы отправиться в какое-то путешествие, просыпаться уверенно, интереснее. А почему нет, не мечтать с утра? Давайте начнем. Давайте попробуем. Нам же это никто не мешает. Тем более, что впереди у вас, как минимум, путешествие до своей работы. Это тоже маленькое, но путешествие, как там поют, маленькая жизнь, да? Ну, неважно, вот это путешествие, поэтому давайте пока планируйте это. Заваривайте чай, кипятите кипяток, разводите кофе и слушайте нашу музыкальную программу, которая будет подогревать ваше желание путешествия. Кэмми Барнес в нашей музыкальной программе. То, что-то про путешествие, что-то такое, про движение, однозначно. И музыка такая соответствующая. Прям, я не знаю, то ли на коне, то ли на чем там, на вертолете, то ли на своем железном коне. Вот как будто все. Уже мы на трассе и поскакали. Всем доброго утра. Просыпаемся.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства «Саяхат Групп». Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
4: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
5: По вопросам размещения рекламы

Группа «Расмус» в нашей музыкальной программе. Ну, уже, в принципе, сказала, а чего ж тут думать-то. 7:20 в стране. Друзья, за окном плюс 8. О погоде вот прямо сейчас, потому что для того, чтобы сравнить сразу погоду, народные приметы с тем, что нам прогнозируют на сегодня синоптики. Ну и, собственно говоря, отталкиваться от этой информации невероятно точной. Плюс 8, по ощущениям плюс 5, да, свежо. Но я сегодня не стала никакие кофточки сверху надевать. Прям думаю, а ну-ка я вот промерзну слегка, вот получу вот это удовольствие, как будто ты под кондиционером уснул. Ну вот, собственно говоря, такое ощущение вас сегодня и ожидает, если вы будете пешим ходом сегодня двигаться в сторону своей рабочей дислокации. Днем нам обещают плюс 20. Да, и вот пока вроде как малооблачно, и солнышко светит, и такая погода должна сегодня сохраниться. Осадков на сегодня нам не обещают. А вот завтра, да, что-то опять будет капать, и послезавтра тоже, по-моему. Но все это такая, вот прям, вы знаете, вот прям вот такая ерунда, если мягко сказать, вот прям ерунда. Потому что я только что, вот думаю, ну что-то какая-то возбужденность чувствуется в воздухе, прям вот чувствуется. Да, ну, во-первых, впереди выходные. Но какие выходные, друзья? Понятно, кто-то планирует какие-то поездки. Да, мы будем сегодня красной нитью говорить о путешествиях и все, что с этим связано. Но ведь завтра состоится матч финала Лиги Чемпионов. Это же какой будет благодатный вечер. А сколько будет криков, а сколько эмоций, а как это здорово. Причем я сейчас не разделяю женскую и мужскую половину болельщиков. Все наравне болеют и переживают. Все любят красивый футбол. Все просто его любят. И не надо говорить, что вы его не любите. Вы просто не знаете об этом. Так вот, это же какая красота. Ну, давайте, пишите мне на WhatsApp, кто за кого будет болеть. Кто за Арсенал, кто за ПСЖ. Делаем не ставки, а делаем свои предсказания. Потому что я уверена, диванные специалисты, они самые надежные. То есть они самые проверенные и точные. Но, тем не менее, согласитесь, завтра, конечно,

Конечно, события грандиозного масштаба. А в июне так уже и чемпионат мира начнется. Слушайте, удивительный чемпионат мира будет, честное слово. Вот прям удивительнейший. Ну, во-первых, разброс игр по континенту. Во-вторых, участники-то какие? Вы видели участников? Ну, конечно, специалисты. А кто не видел? Посмотрите, кто там играет. Это же просто какое-то... Это невероятное какое-то будет зрелище. Во-первых, будем болеть за наших соседей, за Узбекистан, которые вырвали себе проход в игру. И это замечательно. Это уже интересно. Это уже просто как-то вот, не знаю, внутри бодрит. В общем, друзья мои, я не знаю, как вы. Я себе повод для бодрости на сегодня просто нашла. Эта мысль будет теперь держаться в моей голове. Не выходя далеко, то есть не отходя далее, чем на вытянутую руку, чтобы ухватить и обратно вернуть. И я так понимаю, что проведу я сегодня день бодро. А сегодня у нас... Ой, да мы же сегодня еще идем на премьеру в театр, который открылся после ремонта. Да, мы сегодня с коллегами идем в театр. А я думаю, чего же я так сегодня красиво оделась? Ну да, с утра пораньше. Думаю, как-то на автомате как-то прям вот что-то такое плюшевое надела. Думаю, хорошо, вот. Да, в театр мы сегодня идем. Может быть, с кем-то из вас там встретимся. Премьера, запах краски после ремонта. Ну, это тоже какое-то событие грандиозное. А еще у нас сегодня большое мероприятие внутри компании. Традиционный фестиваль для детей-сотрудников, приуроченный к Дню защиты детей. Мы проводим творческий фестиваль «Искры Талапа». И сегодня мне предстоит это мероприятие провести, чему я, конечно, несказанно рада, потому что это на самом деле уже традиционный фестиваль. Смотреть, как дети растут, как они творят и что они творят. В хорошем смысле этого слова. Поют, танцуют, показывают фокусы, какие-то спортивные свои умения. Это всегда великолепно. Дети – это, конечно, чудо-чудное. Кстати, не забывайте, 1 июня – День защиты детей. Готовьте подарки своим чадам, независимо от того, сколько им лет. Ну, кстати, в зависимости от того, сколько им лет, готовьте им подарки. Вот такая, друзья, моя предыстория. А о чем я хотела говорить? А я хотела говорить о погоде народных предков. Я же говорю, совсем не до них, совсем. А там, собственно говоря, все без изменения. Большая красная луна к сильному ветру. Что у нас сегодня? А у нас ветер без перемен, юго-западный, южный. Вот как-то он так сохраняет пока свое настроение. Дождить перестало, а бабочек нет, ненастье продолжится. У нас дождить перестало, и бабочек нет, и ненастья сегодня не будет, это точно. Забавная штука, но надо это запомнить. Если на водоемах появились кувшинки, морозов уже не стоит бояться. Кто был на водоемах, появились кувшинки? Не стоит бояться морозов? Нет, не будем. Рябина зацвела, холодов тоже не будет. Вот, понимаете, либо кувшинки и рябина. Все. Шумят лягушки. Привет, мальчишу. К улучшению погоды. Шумят лягушки к улучшению погоды. А во время дождя, если лягушки квакают, ну это запомните тоже, погода скоро наладится. Мы-то думаем, черт, заразище, к дождю. Нет, если во время дождя они квакают, погода наладится. В общем, особо никаких-то вот таких далеко смотрящих, идущих планов по сегодняшним погодным приметам нечего сказать. Синоптики тоже, по-моему, в замешательстве. Я думаю, что у них какие-то прогнозы неточные. Да потому что они не понимают, что вот сегодня вроде солнышко, вроде замечательно, но прохладненько. Завтра вроде чуть теплее, но тем не менее тучи и дождик. Ничего, значит так надо. Значит так в небесной канцелярии за нас решили и сказали, вот вам получите и научитесь радоваться тому, что вам сверху идет. Вот такие вот, друзья мои, дела. Ну что, посмотрим, как еще звезды там сложились. Может, они тоже там наперемешались так, что мама, не горюй, и нам мало не покажется. Но я думаю, они там все равно лучше себя чувствуют и, в смысле, действия свои производят, чем Баиндия, Иксхо и Мот. Потому что то, что они сотворили в этой песне, ну что, ну, тут я не знаю. Как звезды сложились, когда они это сочиняли? Вот именно.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Ну что, друзья, давайте посмотрим, как сложились звезды для нас на сегодня, 29 мая. На что сегодня стоит обратить внимание, про что забыть и, может быть, что-то обязательно сделать. Овны. Утро начнется со спешки. Ой, у кого оно начинается не так. Но уже к полудню ритм жизни придет в норму. Вам предстоит сделать важный телефонный звонок, который вы откладывали всю неделю. Кто-то из коллег может обратиться за помощью, и ваш опыт окажется очень кстати. Постарайтесь не покупать готовую еду на бегу, а устроить себе полноценный и спокойный обед. Вечером приятная прохлада на улице станет отличным поводом пройтись пару лишних кварталов пешком. Ну вот откуда звезды знают, что у нас сегодня будет прохладный вечер? Тельцы, сегодня вам будет трудно усидеть на одном месте, захочется смены обстановки или хотя бы перестановки в комнате. Обратите внимание на свое самочувствие. Организму явно требуется чуть больше отдыха и качественного сна. Обычный поход в магазин обернется неожиданной выгодой или покупкой вещи с хорошей скидкой. Близкий человек поделится планами на выходные, которые вам очень понравятся. Вечер идеален для кулинарных экспериментов или заказа любимой пиццы. Близнецы, день принесет много бумажной работы или возни с электронными письмами и таблицами. Постарайтесь не отвлекаться на пустые разговоры в мессенджерах, чтобы закончить все дела вовремя. Случайно подслушанная шутка поднимет настроение на весь оставшийся день. Хорошее время для того, чтобы вернуть вещь, которую вы когда-то у кого-то одолжили. Вечером уделите время уходу за собой или просто полежите в тишине без гаджетов. Раки, сегодня вам придется проявить терпение, так как окружающие могут слегка опаздывать или путать договоренности. Относитесь к этому философски. В конце концов, все сложится даже лучше, чем планировалось. Прекрасный день для того, чтобы разобрать старые чеки, квитанции или почистить почтовый ящик от спама. Вечер преподнесет повод для гордости за небольшое личное достижение. Уютный травяной чай поможет настроиться на спокойный лад перед сном. Львы. Вам захочется оказаться в центре внимания, и обычный рабочий вопрос даст шанс проявить свои организаторские способности. Будьте аккуратнее с обещаниями. Сегодня легко переоценить свои силы и свободное время. Какая-то старая бытовая проблема потребует небольших денежных вложений, но вопрос решится быстро. Вторая половина дня порадует неожиданным сообщением от старого приятеля. Вечер лучше провести дома в окружении привычных и любимых вещей. Девы, сегодня ваши аккуратности и внимание к деталям спасут общий проект от досадной ошибки. Не стесняйтесь мягко настаивать на своей правоте, если вы точно уверены в фактах. Во второй половине дня возможна легкая меланхолия, которую лучше всего развеять хорошей музыкой. Отличный момент для планирования бюджета на следующий месяц или крупных покупок. На ужин приготовьте что-то простое, но любимое с самого детства. Весы. День потребует от вас умения лавировать между чужими интересами и искать компромиссы. На работе может смениться задача прямо на ходу, так что придется быстро подстраиваться под новые условия. Прогулка во время обеденного перерыва поможет освежить мысли и вернет концентрацию. Кто-то из близких обрадует вас вниманием или приготовит приятный сюрприз к вашему возвращению. Вечер располагает к чтению легкой литературы или просмотру комедии. Скорпионы, с самого утра вы почувствуете прилив сил, который поможет закрыть парочку зависших задач. Избегайте резких высказываний в адрес руководства или старших родственников, даже если вы с ними категорически не согласны. Удачно сложатся дела, связанные с короткими поездками или оформлением простых справок. В кармане старой куртки или сумки может обнаружиться забытая купюра. Вечером позвольте себе подольше постоять под теплым душем и смыть дневную суету. Стрельцы, сегодня рутина покажется особенно утомительной, и мысли будут крутиться вокруг предстоящих выходных. Ну вот же, только что я это озвучила. Постарайтесь сфокусироваться на текущих делах, чтобы не оставить хвостов на следующую неделю. Внимательно следите за своими личными вещами в общественном транспорте или людных местах. Вторая половина дня принесет интересное предложение, связанное с досугом или хобби. Вечер лучше провести в компании человека, который умеет вас смешить. Козероги, ваша практичность сегодня станет главным козырем в решении запутавшейся бытовой ситуации. Люди будут тянуться к вам за поддержкой, чувствуя вашу внутреннюю стабильность и надежность. Не отказывайте себе в маленьких радостях, будь то чашка дорогого кофе или лишний час отдыха. Финансовая ситуация не преподнесет сюрпризов, все идет строго по вашему плану. Вечером уделите время домашнему питомцу или просто посидите в уютном кресле.
Водолеи, у вас день начнется с приятного известия, которое задаст отличный тон всем последующим часам. Вы будете невероятно убедительны в спорах, поэтому сегодня можно решать любые спорные вопросы. Постарайтесь не засиживаться за компьютером допоздна. Глазам и спине нужен полноценный отдых. В доме может потребоваться мелкий ремонт, который не займет много времени, но вернет комфорт. Конец дня принесет чувство приятной выполненной работы и заслуженного покоя. Рыбы, вам сегодня будет полезно побыть наедине со своими мыслями и просто понаблюдать за происходящим со стороны. Не торопитесь соглашаться на предложения, которые кажутся вам сомнительными или слишком энергозатратными. Спокойная работа руками, мытье посуды, вязание или пересадка цветов принесет неожиданное умиротворение. Друг или коллега поделится с вами секретом, который поднимет вам настроение. Вечером постарайтесь лечь спать пораньше, чтобы восстановить внутренний ресурс. Ну вот видите, как все подробно, и все как хорошо, и все как мило. Никаких острых углов, все это нас минует, друзья мои, или мы это все минуем, потому что полны сил, энергии, настроения, и, конечно же, мы ждем перемен, и мы утро начинаем с размышлений о путешествиях. Почему нет? Уверена, все равно. То есть даже маленькое путешествие, оно путешествие. Пройтись, я не знаю, там 200-300 метров до магазина на работу. Все это, да, это все путешествие. Это путь, который мы проходим. У нас с вами путь размером в один день. Да, и пусть он будет ясным, солнечным, теплым, интересным, наполненным событиями, какими-то яркими красками, моментами, интересными пятнами, которые будут привлекать ваш взгляд. И пусть это все действительно создает такую энергетическую базу для того, чтобы в грядущие выходные провести достойно. Ну что, двигаемся дальше в нашей музыкальной программе Black Coffee прямо сейчас с композицией под названием «Drive».

Отпетые мошенники в нашей музыкальной программе в таким ремиксом на песню «Люби меня, любим». 7.53 в стране. Выходим на финишную прямую первого часа моего дежурства сегодняшнего утреннего. Друзья мои, что-то я не вижу ваших сообщений на тему, кто же победит-то завтра, ПСЖ или Арсенал. Кто за кого? Давайте замотивируем ваше сообщение. Присылайте ваши версии. И первый, кто пришлет, можете присылать две версии. Можете хитрить, я знаю, мы все умные в этой области. Так вот, кто пришлет первым сообщение своей версии, кто же победит, я это все сохраню, заскриню по времени. Кто первый пришлет правильный ответ, то есть результат-то мы узнаем уже завтра вечером. А на следующей неделе в четверг я это все, во-первых, освещу в нашем инстаграме «Радио Окей» и вручу правильно назвавшему победителя Лиги Чемпионов жилетку от нашего спонсора, компании «Амрон». Флисовая, удобная, на все размеры подходящая, но удобная, по-моему, во все времена года. Хотите утеплиться зимой, пожалуйста. Хотите летом накинуть, чтобы спина не мерзла. Очень удобно. Итак, жду от вас на наш WhatsApp по номеру 8-771-202-1006 ваши варианты ответов. Кто же победит завтра в финале Лиги Чемпионов? ПСЖ или Арсенал? Ну, вперед. Вот сразу сообщение. Вот сразу затринкал. А я знаю, не спят наши постоянные радиослушатели. Они уже, да, это уже, наверное, хорошая, добрая привычка включать с утра приемник, настроенный на волну нашей радиостанции. Неважно, где вы находитесь. Ну, а продолжая тему путешествий, не могу не воспользоваться моментом и напомнить такой факт, что в 1987 году продуманный американец, надо сказать, Стив Ротштейн, ну, вы понимаете, фамилия обязывает, купил безлимитный пожизненный билет у авиакомпании за $250,000, понимаете? За 250, я не знаю, зачем там, ну, компания, возможно, в качестве рекламы такой, маркетинговый ход был. Он купил, и что вы думаете? За 20 лет он совершил более 10 000 полетов, бронируя места просто, чтобы слетать там в Париж за багетом или в Англию на футбол, кстати. Вот, пожалуйста. Компания в итоге аннулировала билет, посчитав, что он просто разоряет их на $1 000 000 в год. Как вам? Пожалуйста. Фамилия, потому что Ротштейн. Вот надо, да, находить моменты. Ну, с другой стороны, может быть, так звезды сложились. И вот на самом деле все так свершилось. Но, тем не менее, получил удовольствие по максимуму. Что у нас? У нас, друзья мои, под финал этого часа рубрика... Песня от Михаила. Он сегодня попросил Нелли. Не могу ему отказать в этом удовольствии. Поэтому приветствую всех. Вот вам привет от Михаила. И Михаилу в частности.

судя по всему, в финале этой песни уже ничего интересного они нам не скажут. Мона Сонгс и Назима в нашей музыкальной программе с песней «Минус единица». Открыли музыкальный час нового дежурства. Сейчас еще один час моего дежурства. А минус единица — это минус час, который уже пролетел, друзья мои, да. И надо вам сказать, я сейчас зафиксирую этот момент. Первым свой прогноз исхода финального матча Лиги Чемпионов прислал Максат. И он ставит на ПСЖ. Так, есть у кого какие версии? Присылайте. Кто за Арсенал? Во всяком случае, эти две версии будут приняты. И посмотрим, кто же в итоге получит от нас жилетку с фирменным... О, сразу плюнкает. Логотипом Амрон. Давайте я посмотрю, что там сразу пришло. Ох ты ж, это кто же... А, не знаю, кто. Не подписан у нас этот номер. Я уже поставил ставку на Арсенал. Так что, по-любому, они... Вы напишите, пожалуйста, свое имя, и я засчитаю этот вариант. Так, вот первых два ответа у меня есть, две версии. Значит, либо Максат, либо еще один наш радиослушатель в итоге окажется победителем. Ну, значит, так, секундочку. Плюмкает мой пейджер. А, это Сергей. Хорошо, Сереж, зафиксировала. Итак, посмотрим, кто же победит, Максат или Сергей. Какой там ПСЖ, какой Арсенал? Максат или Сергей? Вот, кто-то из вас в следующий четверг будет объявлен победителем. Ну, конечно, результат вы будете уже сами знать завтра вечером. Ну и, естественно, кто-то из вас получит вот эту самую жилеточку, которая всегда пригодится. Вот в хозяйстве всегда, она такая мягонькая. Так, что, не отвлекаясь от того, что у нас в этом часе, сообщаю, конечно же, урок казахского языка «Игра Керемире» для истинных меломанов. Посмотрим, кто сегодня у нас будет победитель очередного тура. Практически финального, потому что вечером сыграет мой коллега Алишер, потом выходные, а в понедельник уже подводить итог. Посмотрим, кто же получит главный приз этого месяца. Футболку с фирменным принтом замечательной художницы Нури Абдуловой и ежедневник, расписанный ее же рукою. Ее волшебную рукою, талантливейшей рукою. Так, что еще хочется сказать? Всем здравствуйте еще раз, конечно. Всем, кто приступил к работе, вы молодцы. Тема у нас сегодняшнего дежурства утреннего эфира отчасти путешествия, потому что, ну да, чемоданное настроение у всех, даже у меня. Хотя планирую я отправиться в путешествие не ранее, чем осенью этого года. Хотя будут небольшие путешествия и летом, однозначно. Прямо сейчас мы с вами отправляемся в путешествие по нашей музыкальной волне. Эмаэль Энджел прямо сейчас.

радио окей.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-300.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-ТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
8: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕЙ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

музыкальной программе 8 часов и 21 минуту. Ну что, действительно, Максат, теперь придется болеть за ПСЖ. А вот так вот, может быть, спонтанно высказанная мысль окажется верной. Вот и проверим, насколько, ну скажем, факт вот такого неосмысленного решения приводит к победам или нет, к успеху или удачам. Так, друзья, говоря о чемоданном настроении сегодня, ну так вот, вскользь, конечно же, нельзя не напомнить тот факт, что люди полетели в космос в каком году? Ну-ка, все хором, в 1961. А знаете, когда был запатентован чемодан на колесиках? Да, в 1970-м. А до этого человечество, мы с вами, таскали тяжести в руках. Дело в том, что изобретатель Бернард Садоу вот эту мысль поймал о том, что можно совместить чемодан и колесики, эту мысль поймал в аэропорту, когда сам тащил огромные сумки и увидел, как рабочий катит тележку с грузом. Вот, понимаете, никто до этого не додумался. То есть, да, рабочим упростили их труд. Дали тележки, чтобы они перевозили. А мы-то чего? И вот вам, пожалуйста, изобретение века. И попробуйте. Мне кажется, сейчас уже других и чемоданов-то никто себе и не представляет. Спроси молодое поколение. Уже рюкзаки есть с колесиками. Да все сейчас на колесиках. Понимаете? Все на колесах. Это моя жизнь такая сумасшедшая. Шучу. Друзья, но тем не менее, факт остается фактом. Я надеюсь, что это теперь вам, будете блистать везде своей эрудицией. Пусть такой, скажем, скромный. Так, что у нас далее? Да, буквально через несколько минут урок казахского языка. Слушаем, запоминаем, используем. И готовимся к очередному туру игры «Керемире». Сегодня будет сложно. Точно.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кайда? Где? Сити-ортал кайда? Где сити-центр? Кайда? Где? Сити-ортал, сити-центр. Сити-ортал кайда? Сити-ортал, сити-центр. Кайда? Где? Сити-ортал кайда?
0: Учим казахский язык

0: Положил в дар.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя.
1: Не ждите, пока болезнь напомнит о себе. В оздоровительном центре «Фаворит» мы помогаем сохранить здоровье заранее. Душ Шарко, лечебные ванны, подводные вытяжения позвоночника, грязелечение, массажи, оздоровительные программы для детей, электросон, влог и другие эффективные процедуры. Приходите на бесплатную консультацию физиотерапевта и выберите программу для себя и своей семьи. Адрес: Оракбаева, 18. «Фаворит». Заботьтесь о здоровье сегодня.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Каждый день в 8.30 и 18.30. Игра для настоящих меломанов. Керамеры. Слушаем, угадываем и выигрываем.
4: Давайте поиграемся. Давайте с вами играть. Игра Керамере в нашем эфире. Решается судьба футболки, которую нам принесла наша гостья проекта «Знай наших» Нурия Абдолова, художница. Я не побоюсь этого слова, мирового масштаба, общепланетарного, потому что ее искусство безгранично. Оно не имеет границ. Оно давным-давно вышло за границы ее места жительства, нашей области, нашей страны и даже, мне кажется, континента. Так, кому же это достанется? Ну, собственно говоря, в понедельник уже Дмитрий Давыдов объявит, посчитав все результаты. Я же, в свою очередь, уже приготовила топор, чтобы вырубить имя того, кто станет победителем сегодняшнего тура, за что он будет иметь возможность, конечно же, передать приветы, а я с удовольствием с ним пообщаюсь. Почему я сказала, что задача сложная сегодня? Ну, потому что, вот, понимаете, самый исчерпывающий ответ в этом мире. Почему? Потому что, если вы помните это, то я не знаю, деменция вам как минимум не грозит, это точно. Как всплыла эта песня в моей голове, как говорится, это науке неизвестно. Ну вот вспомнилось и вспомнилось, а теперь я предлагаю вспомнить... Вот вспомнилась эта песня. Спасибо за ваши комментарии. Да, вот так вот. А как еще? Не пером, так топором, топором, так не пером. Так, друзья, желаю всем удачи, времени на то, чтобы остановиться, припарковаться или уйти в уголок укромный для того, чтобы прослушать внимательно перевернутый отрывок песни, загаданной мной сегодня. Тут единственное, может быть, ну, скажем, это не подсказка. Тут разгадать можно, ну, скажем, угадать и стать победителем благодаря словам этой песни. Но я вам скажу, эта песня иностранная. Но вы точно эти слова знаете. Вот, это, вот в этом я не сомневаюсь. А вот вспомните ли вы название исполнителя... Имя исполнителя, то вот это вопрос. Ну вот если вспомните, то да, честь вам и хвала. Аплодисменты будут звучать ближайшие полтора часа точно. Больше ничего в нашем эфире не будет. Готовы? Желаю всем удачи, наши дорогие меломаны. Ваш час, час X проверки памяти и своего знания музыкального. И давайте слушать перевернутый отрывок композиции.

0: есть телефонный звонок. Я с такой надеждой смотрела сейчас на наш планшет. Думаю, ну. И вот я сейчас слышу себя.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, Михаил.
1: Здравствуйте, Елена. Вы меня заинтриговали, сказав, что сегодня будет очень сложно.
0: Вот видите, какая я интриганка. Бонасье.
1: Но я могу ошибаться.
0: Нет, ошибаться вы должны и можете. Это нормальное явление, Михаил. Тысячу лет вас не слышала. Рассказывайте, вы уже вычеркиваете дни до отпуска в календаре?
1: Да, уже месяц как вычеркиваю.
0: Хорошо, сколько еще месяцев осталось?
1: Еще месяц.
0: Понятно. Так, вот я, как и я до ноября. Вычеркиваю. Все, что-то мало получается пока. Думаю, может быть, в день по два вычеркивать.
1: Попробуйте.
0: Хорошо. Ну что, Михаил, какая у вас версия?
1: У меня версия, что этот коник без ноги.
0: Ага, а как там звучит? Помните?
1: Ну-ка. Блин. Что-то купила мама коника, а коник без ноги. Такого чудного Ирушка, что-то там не видели мы. Что-то, что-то в этом роде.
0: Г-г-г-г-г-г! Отличный результат, Михаил! Вот что значит интрига, вот что значит мотивация. А кто исполняет, не помните?
1: Нет, даже не скажу.
0: Ну вот я поняла, да. А кто вот скажет? Кто скажет?
1: Нет. Не помню.
0: Группа Шаубау.
1: Да, я знаю такую группу.
0: Ну вот теперь вспомнили, да? Купила мама коника, а коник без ноги. Яка чудова іграшка, бу-гы-гы-гы-гы-гы. Купила мама другого, и другий без ноги. Яка цікава іграшка, конь. Вот это вот там фраза будет звучать. Конь! Это вот самый любимый мой момент в песне. 92-й год, если что, на всякий случай вспоминаю. Там и про слона продолжи. Второй куплет про слона.
1: Я уже не помню.
0: И там, знаете, какая... Ну, они, конечно, юмористы. У них много чего хорошего в творчестве есть. И слон тоже без ноги. А шо замість той ноги у него було... то це ніколи не дізнається ніхто. То есть, что там у него вместо ноги было, понимаете? Это уже надо понимать. Но, благо дело, украинский язык нам тоже не такой уж и незнакомый, и разобраться в словах можно. Михаил, передавайте приветы. Тысячу лет не слышали.
1: Передаю привет своей жене.
0: Так.
1: Передаю привет своей сестре. В отпуск я не поеду.
0: Угу.
1: Вот. Ну и своей работе, чтобы меня сегодня не грузили и быстрее выходной настал.
0: Угу.
1: Вот так вот.
0: Смотреть будете завтра футбол?
1: Нет.
0: Почему?
1: Спать буду.
0: Вот сейчас прям вот зря могли бы соврать. То есть вообще никак не будете. Это же история, это же чемпионат. Это лига.
1: Я потом утром.
0: Утром
1: проснусь, посмотрю новости и все.
0: Ай-яй-яй, спать в такой-то день, финал. Ну да ладно, ваше право, все замечательно. Михаил, искренне вас поздравляю, спасибо большое. Привет супруге, привет. Дети, все, отдыхают? Куда вы их, к бабушкам? Куда отправили?
1: Дети, нет, пока дома.
0: Так.
1: Сейчас разберемся, еще есть время немножко.
0: Ага, все понятно, сейчас с детьми будут разбираться. Разборки с детьми. Так, этим летом, кто, кого куда. Все, поздравляю, Михаил. Конечно же, спасибо большое за звонок. Спасибо, что вы с нами. Спасибо за рубрику, которая у нас теперь существует. Теперь уж, пожалуйста, не отвертитесь. Я не знаю, футбол можете не смотреть, а песни на рубрику свою присылайте. Как?
1: Ну, в отпуск-то можно.
0: Ну, знаете... Мы еще подумаем сейчас.
1: Езжайте, да?
0: Мы здесь с дирекцией сейчас посовещаемся и решим, можно или нет. Или пишите заявление. Пишите заявление на отпуск.
1: Да-да.
0: Все, договорились. Спасибо большое, Михаил. Не прощаемся. Ну вот я так, вот понимаете, это старая школа, ничего с этим не поделаешь. Ну теперь пишите, кто помнит эту песню, кто ее слышал. Группа Шаубау. Так, сообщения приходят. Как хорошо, что мне поставили. Ага, это уже заказывают песни. Правильно делают наши радиослушатели. Хорошо, обязательно поставлю. Сейчас найду и поставлю другую песню. Но для начала давайте послушаем эту шуточную, замечательную песню из далекого 1992 года. Ну, это вообще дата образования команды. Потом они так долго менялись, переменялись. Вот кто-то уходил, они распадались на 3 года, потом вернулись. Вроде сейчас продолжают, ну, как бы творить. Но у них там столько альбомов, только за последнее время, по-моему, 6 штук вышло. Но вот эта песня, которая, кстати, была в каком-то мультике, звучала, это была вот прям, я не знаю, самая такая хитовая, популярная и известная. Шаубао, купила мама Коника.

Великолепная игра слов. Не он погаснет, а это не он, а он не он, не он, не он, он, не он. Елена Темникова в нашей музыкальной программе. Так, запутала все мои мысли, все две, полторы, одну, 0,5. С ниточкой, с иголочкой. Поэтому, друзья, очень скоренько, продолжая свою ниточку вот этого вот путешествия, сообщу вам еще один интересный факт. Я честно вам скажу, я об этом не знала. Я думала, что самый короткий авиарейс это когда запустили самолет Актобе-Уральск. Я думаю, со своими скоростями? Ну, сколько он там летит? Ну, да, да, Актау у нас достаточно быстро летит самолет. А оказывается, есть самый короткий регулярный авиарейс в мире. И знаете, сколько он длится? Ну, ваше предположение, давайте. Нет, неправильно. И это тоже неправильно. 53 секунды! Понимаете? Я вообще не знаю, как можно за 53 секунды, что... Даже на автомобиль я не понимаю. То есть ты сел, завел, и 53 секунды, вот уже все. А оказывается, есть. Это самолет летает в Шотландии между двумя островами. Уэстрей и Папа Уэстрей. Расстояние менее 3 километров. Понимаете? Регулярный авиарейс. Регулярный. Пассажирам даже не успевают предложить леденцы. Ну, я даже не знаю, что там можно предложить. Там можно сказать «здрасте» и «до свидания». То есть усаживайтесь поудобнее, пристегните ремни. Так, отстегните ремни, все. Ну, как факт, вот, пожалуйста, знаете об этом. Да, и продолжайте думать о своих путешествиях. Конечно же, думая о чемоданах, о том, что собрать, перебрать. Кстати, если нужны советы, обращайтесь. Очень много советов по сбору в путешествия. Так, что у нас? У нас в этом часе, в финале, друзья мои, есть две музыкальные заявки, которые и прозвучат прямо сейчас. Одна прямо уже начинает звучать. Это Nickelback для Дмитрия. И следом поставит точку в этом музыкальном часе привет для Михаила Великого, который, оказывается, Шаобао тоже легко угадал, но не успел, наверное, дозвониться. Или, как всегда, уступил дорогу впереди идущему Михаилу. Ну, факт остается фактом. Спасибо большое, что вы с нами. Принимайте музыкальные подарки, Дмитрий и Михаил.

начала часа. Это Иван, друзья мои, из песни «Черное платье, белые ночи». Ну, «Черное платье» понятно, а «Белые ночи» еще пока не наступили. Пока только приближается это время, если я не ошибаюсь, где-то числа 10-11 июня как-то вот оно начинает, ну, как-то вот уже проявляться. Ну, а кульминация в день летнего солнцестояния, конечно же, 22 июня. Происходит это все в северной части Европейского континента. Так, значит, что хочу сказать? Здравствуйте! И снова здравствуйте! Друзья, всем, кто здесь, кто с нами, где бы вы нас ни слушали, в каком положении, чем бы вы ни занимались, всех приветствую! Всем желаю хорошего дня сегодня, в пятницу, 29 мая. Что у нас с погодой? Хоть чуть-чуть потеплее стало? Да, стало. А, знаете, стало плюс 13, и пока вполне солнечная погода за окном. Да, во второй части дня, конечно же, облака будут превалировать, но это нам не грозит осадками. Температура максимально нам сегодня обещают плюс 20, ветер сохранится, но не сказать, что он будет усиливаться, так себе. Направление, кстати, тоже безизменное, юго-западное, а к ночи и вообще ветер, ну, в общем-то, стихнет. И я не знаю, каким образом тогда к нам прилетят вот эти вот дождевые тучи. Может, они так лениво стороной пройдут? И такое все возможно. Отвечать за воздушные потоки, даже прогнозируя их, до конца, мне кажется, невозможно. Хотя я знаю, что наши предки еще там сколько-то тысяч лет назад что-то какие-то там такие штуки премудрые изобретали, которые, смысл которых или то, как принцип их работы до сих пор непонятен. Но это история другая. Как-нибудь надо будет посвятить и рассказать, подобрать факты и рассказать вам об этом. Да, интересно, кстати. Как будто в музей сходила, вот недавно где-то наткнулась на эту информацию, думаю, ну ладно, положу пока в копилочку, это, в корзину положу, в корзину, как мы привыкли на маркетплейсах. У нас сегодня тема чемоданного настроения, потому что, ну что, через два дня лето, да, как минимум мы с вами отправляемся в лето, а каким оно будет, конечно же, зависит от нас. Так, в этом часть у нас программа «Кто сегодня молодец», заявки на которую я принимаю туда же, на номер 8-771-202-1006. Да, вот, в принципе, и вся информация к этому моменту, как будто, знаете, это все новости к этому часу. Мы продолжаем нашу музыкальную программу «Two Colors» и Рой Бирн в нашей музыкальной программе с композицией «Стерео».

конечно же, BTS в нашей музыкальной программе. Так, друзья, между прочим, по-моему, вот не буду говорить точно, но то, что заявлено их участие в открытии или чемпионата мира по футболу, либо они где-то в промежутках будут выступать, но, во всяком случае, разговоры об этом ведутся на просторах интернета. Поживем, доживем, услышим и увидим однозначно. 9:21 в стране. Понятно, что Корея недалеко от Японии, что-то это, все это где-то рядом, поэтому информация о том, что именно в Японии находится самый старый отель на планете, представляете? Он открылся, вот опять не угадайте, в 705 году нашей эры, в 705 году, и без перерыва работает уже более 13 веков, вы представляете? Ну нет, самое, скажем, такое невероятное. Все это время им управляет одна и та же семья. Уже 52 поколения сменяют друг друга у руля. Представляете? Вот это семейный бизнес, можно сказать. Стабильный семейный бизнес, представляете? Ну вот как-то так случилось, и об этом, конечно, все знают. И это является изюминкой и, конечно же, местом для посещения всех, кто интересуется отчасти какими-то историческими делами. Понятно, что, наверное, с 705 года отель изменился, надеюсь. Но вот факт такой, вам для информации. Ну, а поскольку заявила, опять же, про чемпионат мира, вот на просторах интернета нашла, не знаю, диджей Зик, что-то там посвященное чемпионату мира создал такое динамичное для этого мундиаля, и оно сейчас прозвучит в нашем эфире. Да, это, конечно, еще в июне, придется немного подождать, но, тем не менее, я думаю, что зрелище нам предстоит очень интересное. Ну, во-первых, конечно же, все помнят, что это последний для многих звезд, скажем, футбола, последний чемпионат. Вот как они сыграют, какой напоследок оставят такой постскриптум. Ну, во всяком случае, их заслуги уже невероятны. И имена эти, конечно же, войдут в историю футбола. Но, тем не менее, смотреть на это будет еще... От этого просмотра, этого чемпионата будет, конечно же, ценнее. Ну что, давайте послушаем, что сейчас. На эту тему многие, видимо, что-то творят, сочиняют, отдавая должное этому виду спорта, этому событию. Поэтому я тоже не могла пройти это стороной. Ну, не могла. Месси.

0: Радиорубка.
1: Экологиялық таз ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін не бары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, екі автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансаптық өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50-07-95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8-771-202-1006.
3: Кто сегодня молодец?
4: Начинаем передавать приветы и поздравления в нашей программе «Кто сегодня молодец?». Ровно 9:30 в стране. Приветствую всех наших радиослушателей и, конечно же, особенно тех, кто прислал свои сообщения к нам сюда для того, чтобы поделиться с теплом своих сердец и душ с близкими, дорогими людьми. Но сегодня у нас есть те, кого поздравляют в большой семье акционерного общества «Талап». И, конечно же, начинаю с этого. Сегодня отмечают свой день рождения. Врач-педиатр поликлиники на Хусаинова, 58, Сигачева Ольга Владимировна. Медсестра по физиотерапии медицинского центра «Оталап», оздоровительного центра «Фаворит», Кулмашева Рысканым Турумтаевна. И медсестра стационарного отделения медицинского центра на Урагбаева, Урзалиева Нурганым Тлешевна. Уважаемые друзья, милые дамы, от всей души принимайте наши пожелания и поздравления с днем рождения от всего коллектива «Оталап», от радиостанции «ОК», от всех-всех нас. Крепкого здоровья, успехов в работе, ни о чем не жалеть. Конечно же, радоваться каждому мгновению жизни. Благодарных вам пациентов, радости за выбранную профессию, за работу в таком дружном коллективе. Пусть исполнятся все добрые пожелания, которые сегодня звучат в ваш адрес. От близких людей, коллег, с которыми вы работаете плечо к плечу. И от всех, кто вас знает, любит и ценит. Кто вас знает хорошо-хорошо и знает, что вам нужно в этой жизни. Но в первую очередь вы сами должны знать, чего вы хотите. И пусть все, чего вы хотите, в вашей жизни присутствует. Сегодня исключительного праздничного настроения, любви к себе и благодарности в адрес тех, кто вас сегодня поддерживает, поздравляет и желает добра и всего самого доброго. С днем рождения! Так, и не так уж и много пришло сегодня сообщений на наш WhatsApp, но они есть, конечно, и спасибо большое. Видимо, сегодня день такой, знаете ли, плодородный, плодовитый на дни рождения. Так, видимо, звезды сошлись когда-то. Добрый день, Радио ОК. От всей души поздравляем с днем рождения нашу любимую маму Гульнару Маратовну Мураткалиеву. Желаем ей крепкого здоровья, душевного тепла, побольше поводов для улыбок и долгих лет жизни. Мама, спасибо за вашу бесконечную заботу и любовь. Поздравляет вся большая и дружная семья Мураткалиевых, а также Давлетовых и Баймухановых. Привет всем слушателям радио. Хочу передать привет своим подругам Алие и Зарине. Девчонки, отличной нам пятницы и хорошего завершения рабочей недели. Пусть эти выходные пройдут весело и принесут много позитива. До встречи! Это передает Камила. Здравствуйте, хочу поздравить сегодня с днем рождения свою сестренку Айгерим. Родная, желаю тебе огромного женского счастья, крепкого здоровья, удачи во всех делах и исполнения самых заветных желаний. Оставайся всегда такой же доброй и прекрасной. С поздравлением, брат Булатбек. И еще одно Я еще одно сообщение. От всей души поздравляем нашу коллегу Анастасию с долгожданным отпуском. Вот видите, вот, пожалуйста, вот началось. Да, началось. Ну, в принципе, оно и не заканчивалось, конечно. Каждый вправе выбирать отпуск, когда он пожелает. Анастасию, коллеги, поздравляем с долгожданным отпуском. Желаем набраться сил, впечатлений и счастливых мгновений. Отдыхай хорошо, за нас не переживай. Ждем с магнитиками через месяц. Алла, Галия, Светлана и Кристина. Ну что ж, хороший итог и красные нити, хотя еще пока рановато. Есть еще момент, когда мне будет что вам рассказать, но это чуть позже. И есть у меня, конечно же, по традиции желание передать привет тем, кто не получил персонального. Всем привет от радиостанции УК, от меня лично. И есть у меня музыкальная заявка от нашего радиослушателя Максата, который пожелал сегодня услышать песню под названием «Save Tonight» от Эглая Черри. Вот, выполняю им музыкальную заявку под финал программы «Кто сегодня молодец?». Все сегодня молодцы, все, кто с нами.

Мен бастаңыз. По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Весь город танцует, и голову выше, Ярослав Леонов и королева весны. Так, уважаемые королевы весны, готовьтесь к переходу в королев лета, потому что осталось буквально каких-то два дня, и то, что я сегодня сказала о чемоданном настроении, это потому что очень хочу пожелать вам реализовать вот эти вот это настроение в настоящие поездки. Яркие эмоции, новые маршруты. И пусть это будет просто поездка за город, на пикник. Помните, что мозг считывает это как классное приключение. А это, в свою очередь, формирует новые нейронные связи. Понимаете, в чем дело? Не хухры-мухры, с научной точки зрения. Серьезно подхожу к этому вопросу. Я готовилась. И вы будьте готовы к новым открытиям, к новым путешествиям. И чемодан держите всегда возле порога, чтобы покидал туда самые главные вещи. И вперед. Ну что, время моего дежурства подходит к своему завершению. 9 часов 52 минуты в стране. Но я не прощаюсь с вами надолго, потому что сегодня пятница. А значит, у нас сегодня очередной выпуск проекта «Знай наших» состоится в 13.00. К нам сегодня придет Анна. Что она творит своими руками, что она делает, узнаем, услышим и увидим на странице в Инстаграм, поскольку будем параллельно вести видеоэфир. Что она нам расскажет интересного? Очередная умелица. И наш проект, который мы делаем вместе с магазином «Хэнди», магазином, где вот такие мастера, ремесленники, уже профессионалы своего дела выставляют свои работы, а вы можете это приобрести. Купить в качестве сувенира, в качестве необходимого чего-то, потому что там много очень полезных вещей. Просто они единственные в своем роде, сделанные руками. Индивидуально, с любовью. И как показывает практика общения с нашими мастерицами и мастерами, без настроения они ничего не делают. Только когда приходит вдохновение, только когда есть настроение и желание, они что-то творят. И вот это, вот эти творения реализуются в магазине «Хэнди». А мы вас знакомим с ними. Тем самым, ну, во-первых, знакомим с интересными людьми, которые что-то умеют делать своими руками. Во-вторых, может быть, мотивируем на то, чтобы и вам заняться чем-то радостным, приносящим радость и счастье в жизни. Это очень важно для человеков, населяющих планету Земля. Ну вот теперь, пожалуй, все. Поэтому, не особо расшаркиваясь, желаю всем отличного продолжения дня и покидаю студию до 13.00. Надеюсь, что Анна не опоздает, придет вовремя, и мы проведем час, конечно же, активно. И с интересом. Ну и, как уже было сказано, намедни, друзья мои, вот ближайшие дни, ну как ближайшие, ближайшие эфиры. Мотивацией после моего эфира будет звучать песня проекта «Наболело» под названием «Новая жизнь». Учим слова.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
4: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
3: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
4: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талаб». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АО «Талаб» и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64. Записаться к врачам акционерного общества «Талаб» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талаб», где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества «Талаб». В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
3: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
4: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
3: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8-705-621-6092 және 50-65-93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
5: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении «Талаб» большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 500795. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
2: Окей.
3: Радио «Окей» на часах.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Ну что, все на месте?
5: Да, шеф!
4: Может быть, есть кто на больничном?
5: Нет, шеф!
4: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
5: Здоровый коллектив – лучший результат!
4: Телефон для заключения договоров – +7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
6: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
7: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Канша? Сколько? Канша трада? Сколько стоит? Канша? Сколько? Канша трада? Сколько стоит? Канша? Сколько? Канша трада? Сколько стоит? Канша трада?
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: Ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: Знай наших.
1: Что там у Метроль сейчас пел? А море, море, гудбай. Ну, море, гудбай. А Анна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Так, проверка связи прошла успешно, удачно. Мы вас слышим, значит, слышат наши радиослушатели. Всем, кто настроен на волну радиостанции «Окей», мы приветствуем. Как и обещала, вот мы снова в эфире, потому что сегодня пятница, и проект «Знай наших». Проект, который мы ведем вместе с магазином «Хэнди», благодаря тому, что они свою площадку предоставляют людям, создающим что-то своими руками. И их становится с каждым днем больше. И что там представлено, это просто невероятно. Ну вот кто-то относится к этому как к музею, то есть действительно там есть на что посмотреть, как на музейные экспонаты. Но я сегодня уже говорила и отмечала, что любое изделие, которое имеется в магазине, оно представлено на продажу, каждое сделано с любовью, с настроением, а значит, по-любому своему обладателю будет приносить радость и счастье, потому что по-другому быть не может. Такова деятельность ремесленников. Вот сегодня у нас Аннушка, и сейчас она расскажет о себе, я так понимаю, потому что мы предоставляем нашу площадку радио для того, чтобы вас услышали, узнали о том, что вы делаете, чем вы занимаетесь. Чем вы там занимаетесь, Анна?
2: Творим.
1: Ну, это понятно, мы тут тоже творим. Давайте-ка рассказывайте конкретно. То есть вот вы мастерица, у нас были мыловары, я уже забыла, как это было прикольное что-то. Мы даже название придумывали. Бантмейкеры, да, бантмейкер у нас был. Ну, понятно, что художники и все остальное. Как называется ваше ремесло?
2: У меня, ну, как бы больше декор для дома.
1: Так.
2: Я создаю уют на кухне, в спальне, ну, во всем доме. У меня сервировочные салфетки, так, которые украшают стол красиво, хлебницы. Также я шью красивые сумочки из хлопкового шнура.
1: Так, о материале дальше. Потом поговорим так все, что... Я вот видела, что шкатулочки какие-то.
2: Шкатулочки, это все из шнура шьется, чтобы было эстетично, красиво. Стояла и радовала, как говорится. Ну, не вот этот пластмасс, который у нас в магазине, а все-таки ручная работа, это намного приятнее. Ну, берешь в руки, и ощущение, это столько энергии, столько добра здесь вложено.
1: То, о чем как раз я сказала, да.
2: Когда ты занимаешься любимым делом, это, ну, приносит такое удовольствие, такой кайф, и когда человек потом за это благодарит, это еще больше.
1: Как давно вы занимаетесь таким любимым делом?
2: Ну, к шитью именно сумочек, сервировочных салфеток, где-то я пришла года, наверное, 3 назад. И сначала я начала вязать.
1: То есть, да, вязать. Начала. Да. А, кстати, у нас мы начинали с вязания. Да, Дима, к нам приходила молодая девушка, она что-то там такое вытворила. Она нам шапочку, мы первую шапочку разыграли. Вязание. Как пришло вязание в вашу жизнь? Сами. Как мы все из Советского Союза, да, сами пробовали.
2: Чем? В Советском Союзе, когда я еще в школе училась, я решила себе связать кофточку.
1: Так.
2: Получилось. Вроде как забросила. Ушла в шитье. Я поступила во второе училище при Советском Союзе. Отучилась. Нравится шить, но вот как-то не мое. Потом я ушла в торговлю. Вышла замуж, ушла в торговлю.
1: Ну, это понятно.
2: Это мое любимое дело. Все-таки пристрастие с детства было с деньгами возиться.
1: Ушла. С деньгами возиться-то? У нас у всех с детства такое пристрастие. Кто откажется?
2: Ну, вот как-то вот в торговле тянуло.
1: Да, хорошо.
2: Вот, ну, поработала какое-то время. И получилось так, что я ушла в декрет.
1: Вот уж действительно получилось.
2: Да, так получилось.
1: А это всегда так получается. Оп, и ты уже в декрете,
2: да,
1: так.
2: Поздненько уже третьего родила. И что-то, ну, что-то надо делать, как-то сидеть уже непривыкшая. И я начала вязать.
1: Вспомнили, как ручечки-то вот помнят?
2: Я начала вязать детские вещи. Комбезики, пинеточки. И это такое удовольствие.
1: Милота такая.
2: На заказ для своего ребенка. Внучки связала. И это было так интересно, и оно такое затягивающее. Ну, я не знаю, у меня просто, ну, как бы нервы успокаивают,
1: вот,
2: наверное.
1: Поняли, вот, что как-то оно по душе.
2: Я могу распустить, могу заново связать. У меня на это хватает сил. Я единственное не могу перекрутить моток, если в этих басмах. Не, да, басмах да, надо в моток перепить.
1: Новые вот слова сейчас, да.
2: Терпения не хватает. А вот распустить, заново связать, для меня это вообще не проблема.
1: Удивительно. Я удивляюсь, я каждый раз
2: я
1: удивляюсь.
2: Человек Советского Союза, и если я где-то увидела свой косяк, я буду вязать, но потом я все равно вернусь, распущу.
1: И переделаете. Да. Вот. Ну, наверное, нас так воспитывали, да. Вот все-таки не косячить. Это закалка.
2: Да, надо правильно, чтобы было бы... И отдашь со спокойной душой, как говорится, человеку.
1: И да, ты, и будешь уверен.
2: Да, и не будешь потом бояться, а вдруг распустится,
1: да.
2: Или кто-то увидит, скажет, мы заказали.
1: Да, просто да, человек... да. Мы же ответственные. Очень, мы же такие, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Мало того, что мы обесцениваем себя, мы еще и ответственные. Вопрос сейчас от радиослушателей, от зрителей. Скажите, пожалуйста, за 25 лет, которые вы прожили на этом свете, когда успели внучек, Советский Союз, учили? Как вы это, как не говорите свой возраст, просто скажите, как вы умудрились? Это же сколько вот этих было колебаний, переходов, я не знаю, поиска вот этого всего, и тут надо было родить третьего сына, третьего ребенка, чтобы понять, и вернуться к тому, что было в детстве. Вот интересно, да, нас жизнь кидает как-то вот по-любому. То есть мы как-то, может быть, вот может правильно говорят, давайте больше возможность детям проявлять себя, чтобы они все пробовали, потому что неизвестно, когда что выстрелит и к чему у него душа ляжет, правильно?
2: Ну
1: вот,
2: да.
1: Вот так вот пришли. А шитье, все-таки шитье шнуром, это ведь совсем другая история, это не вязание.
2: Да, это не вязание, шнур надо еще подобрать, он абсолютно весь разный.
1: Так, давайте начнем. Так вот сейчас поумничайте, чтобы мы сейчас так... Да. Что это такое? То есть шнуры бывают разные. Да. Я знаю только шнур вон, который в розетку включается.
2: Да, да, да. Так. А здесь совсем другие.
1: Ну-ка.
2: Здесь жутовый шнур. Есть шнур с сердечником. Есть шнур, которым вяжут сумки. Угу. Это без сердечника, они мягкие. Угу. Почему шнур...
1: Он сердечник, опять... я думала, что заболевание какое-то. Что?
2: Внутри сердечник в шнуре есть, который держит форму. Но опять же шнур, шнуру рознь.
1: Вот,
2: он
1: вот,
2: разный. Вот. Есть, который для сервировочных салфеток, он более мягкий.
1: Так.
2: Он колом не стоит, он ложится ровно на тарелку, под тарелочку.
1: Под тарелочку, да.
2: Аккуратненько на столе.
1: А вот такие вот плетеные вот эти вот корзиночки всякие, хлебницы, это из чего?
2: Есть также из шнура шьются и хлебницы, есть, вяжется крючочком, полиэфирный шнур. Я же говорю, их разновидности.
1: Я и говорю, вы...
2: Хлопковый шнур, полиэфирный шнур с сердечником, гамаковый шнур. Там, знаете, их очень много.
1: Ну и как вы, вот как вы это все узнали? Вот я, например, это сейчас впервые слышу, а вы же как-то к этому пришли?
2: Спасибо Ютубу.
1: А, все понятно, все туда же.
2: Да, все, познается все в интернете. Просто посидеть, внимательно посмотреть, попробовать. Это не так-то просто, как вроде кажется.
1: Даже не сомневаюсь.
2: Да, что там сделать? Чуть, вот сумочку шьешь, чуть наклон. Угу. Влево-вправо, все, кривая сумка получается.
1: А это... там же надо, чтобы в уголочке все было симметрично, уклончик, наклончик.
2: Да, даже овальный шнур, вот даже вот эту сумочку, ее тоже надо ровно.
1: Да, она такая идеальная вообще.
2: Ровненько
1: просто
2: держать. И зрение, конечно, с этим шитьем и вязанием очень подсаживается.
1: Сейчас оптики хорошо работают, не переживайте.
2: Да, очень.
1: Кстати, и слушателям сообщаю, и зрителям нашим. Вот забыла об этом сказать. Надо было сегодня в эфире рассказать о том, что, по-моему, уже изобрели капли, которые вылечивают, ну как вылечивают, излечивают, не знаю, именно дальнозоркость. То есть закапываешь капли, и не надо надевать очки. То есть вблизи видишь хорошо.
2: Вот,
1: да, вот какое-то время. Не знаю, то есть это, по-моему, сутки, что ли, то есть спокойно. То есть это не линзы, это ничего. Просто закапал капли и вблизи хорошо видит. Так что не переживайте.
2: Ну, знаете, вот все равно, когда в очках сидишь, я же одеваю редко.
1: Так.
2: И только когда работаю, глаза устают.
1: Ну, честно, да.
2: Устают,
1: конечно, устают.
2: Потому что...
1: Ну, надо делать зарядку, разминку, то есть там закрывать их. То есть
2: да,
1: тоже
2: согласна.
1: Какие-то... В том же Ютубе найдете какие-то.
2: Вы знаете, у меня папе вот 88 лет будет. Он каждый день делает зарядку.
1: Какой молодец.
2: По часу. Час. Он каждый день. Голове, глазам, рукам. Он ходит скандинавской ходьбой.
1: Молодец.
2: Он живчик у меня, папа молодец.
1: Вот это молодец. Вот это то, к чему я... То, что у меня есть где-то, но я никак не могу себя на это вывести.
2: Надо
1: не,
2: каждый
1: не на что-то
2: день.
1: Я понимаю, это же самое сложное.
2: Дисциплина. Советский Союз, дисциплина же. Обязательная. Нет. Ну, я немножко вот сейчас себя дисциплинирую, я каждый день езжу на велосипеде. Стараюсь каждый день.
1: А где вы велосипед взяли?
2: Это сыночка вообще велосипед. Я у него в аренду взяла. Честно.
1: Я не буду хвастаться. Мне сыночек подарил Заю, Камри. И мне теперь какой велосипед? Я езжу.
2: Вот машина. А надо движение, да? Жизнь.
1: Ну ладно, сейчас на Щорс пешком пойдем все. Вместе с коллегами. А то они хотели вместе со мной поехать. А я сейчас скажу, нет, дисциплина, да. Друзья мои. Идем пешком.
2: Для здоровья очень полезно.
1: Это понятно. Прекрасно. Анечка, ну вот видите, как замечательно. То есть есть планы, есть цель. Хорошо, мы поняли. Увлеклись, попробовали, стало получаться. И вы поняли, что на ближайшее время это будет делом вашей жизни?
2: Ну, пока да. Так как у меня ребенок в школе учится, надо привести, отвести уроки сделать. Как бы...
1: Ну и да, и в свободное время можно вот как раз и пошить.
2: Пока уроки сделали, ребенка в школе, и я начинаю заниматься своими делами. Большинство у меня получается вечером.
1: Ну да.
2: Когда все спят, я спокойно села, шила, повязала.
1: Вот.
2: Это такое блаженство, когда все спят.
1: Вот.
2: Тишина и спокойствие.
1: Согласна. Я же тоже жду, когда все улягутся.
2: Да.
1: Единственное, коты не спят. Вот они все равно сидят со мной на кухне. И в этот момент я начинаю готовить, что-то делать, перебирать. Это такое счастье. Это о чем говорит? Нам не хватает пространства своего, где можно спрятаться и что. И почему мне на радио хорошо? Потому что я сижу здесь одна в студии, никого нет. Я даже не запускаю сюда никуда никого. Они иногда прорываются. И я чувствую себя здесь очень комфортно. Нам не хватает вот этого.
2: Хотя сейчас вот, на самом деле, говорят, правда, 24 часа в сутках нету, 13. Время летит очень быстро. Но хотя бы вечером посидеть вот в тишине, покайфовать.
1: Да.
2: Я сова. Я по натуре сова. Я буду допоздна. Я буду шить, вязать. Но стараться же не шуметь. Музыку включила, какой-то фильм.
1: Да,
2: такое блаженство.
1: Да.
2: Села, повязала, пошила.
1: И удовольствие получил двойное. Да. Да. Будем ждать вечера. Так, друзья мои, буквально на минуту прерываемся рекламой. Не прерываемся с теми, кто нас смотрит в Инстаграм. Кстати, мы сохраняем наши прямые эфиры. Если есть вопросы, пишите нам на WhatsApp, пишите прям в ленту. Я думаю, Аня ответит. Мы продолжим разговор. Аня будет рассказывать, какие заказы к ней поступают и с чего начала она. Мне очень интересно, что она первая сшила из этих шнуров и где она их вообще взяла. Так что не переключайтесь, будьте с нами, будьте здесь на 106 FM и в прямом эфире в Инстаграм, на нашей странице.
0: Жарнама. Реклама. Сіздерді бір кеште таңғалдыру үшін олар бір жыл бойы дайындалды. Екінші маусым күні сағат 19:00 Зенит мәдениет үйінде Антре би мектебінің есеп беру концерті өтеді. Жаздың басталуындағы ең басты биге үшін жіберіп алмаңыз. Билеттер Зенит мәдениет үйінің кассасында. Телефон 5079-50.
3: Құрылыста тиянақтылық қажет. Бәрі уақытлары жоспарлы болуы тиіс. Бүгінге черепица қажет, ертеңге болат құбыр. Ал егер болмаса, бәрі де құрдым. Біз жұмысты мұқият атқарамыз. Бұған клиенттеріміз дәлел. Металды уақытылы жеткіземіз. Сіздің өлшеммен кесіпте береміз. Қай түсті қаласаңыз, қоймадан кеп ала аласыз. Сұрақтар болса, дәл қазір бізге хабарласыңыз. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Бәрі жұмыс орында ма?
5: Иә, шеф.
4: Ауырып қалғандар бар ма?
5: Жоқ, шеф.
4: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісімшартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге білі. Келісімшарт жасау үшін 8705-621-6092 және 506593 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
5: Талап акционерлік қоғамы. Барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

0: в нашей музыкальной программе в преддверии продолжения разговора с нашей гостьей Анной в проекте, который называется
1: «Знай наших».
0: Плюнкнул у меня, по-моему, сейчас наш планшет. Сейчас посмотрю, к нам ли это сообщение пришли, но не туда, ничего страшного. Ань, вот такой вопрос. Вот шнур – это экологичный материал? То есть насколько? Вот сейчас я знаю, что любят все что-то деревянное, там, и, ну, такое, из натуральных материалов. Насколько экологичен вот шнур?
2: Ну, вообще он, ну, как бы российское производство, хлопок.
0: Его хлопок,
2: можно,
0: конечно.
2: Он хлопок, его можно стирать.
0: Вот.
2: Потому что это не одноразовые. Те же самые сервировочные салфетки. Как бы мы ни старались, мы все равно их испачкаем.
0: Конечно.
2: Это...
0: Они, у них функция такая, да. Собирать то, что там наляпали.
2: Все это стирается.
0: Так.
2: Пятновыводителем выводится, стирается в машинке при 30 градусах без проблем.
0: Вот, это очень важный
2: проутюжили,
0: момент.
2: Проутюжили, и, пожалуйста, опять они вас радуют.
0: Они не меняют форму?
2: Нет, абсолютно нет.
0: Не ни нужно цвет, крахмалить?
2: Нет,
0: не нужно...
2: нет. Просто аккуратненько зачистить пятнышки, постирать в машинке, проутюжить, отпарить их хорошенько, все. Я не готова опять воспитывать.
0: А вот эти вот корзиночки красивые, которые сшитые, вот с ними как обходиться? Ну-ка подскажите, то есть чтобы они тоже не потеряли форму.
2: Здесь опять же можно под водичку, щеточкой затерли пятнышки, и все, форму не поменяет. Они как бы не стираются, просто под водичку затерли пятновыводителем, прополоснули, и все.

0: Я вот не приглядитесь.
1: Мне понравилось вот то, что сверху можно даже разукрасить красками. Как вы хотите этот рисунок, пожалуйста. Они уже и готовые, даже с картинками идут полностью.
0: А у нас вот приходили к нам в гости семейная пара, они все делают из фанеры, они тоже выставляются в хэнди. Вот я вам говорю, то есть я такая идейная, с ума сойти. То есть взять вот эти, они по образцу ваших заготовок сделают вам, а в центре вы можете логотип свой, то есть логотип или имя, или еще что-то, то есть вот какое-то брендированное вот такое. Мне кажется, это было бы очень круто.
1: Хорошая идея. Обязательно
0: воспользуюсь. Нужно с ними связаться, они вам сделают. А может быть, это будет дешевле, чем на маркетплейс. Тем более, что это не готово, это же
1: ну
0: просто
1: да,
0: заготовка.
1: Ну да, это же эксклюзивно будет именно
0: да.
1: под да. себя саму.
0: Да, а почему нет-то?
1: Да.
0: Красивая женщина должна красиво
1: да.
0: себя вот
1: не
0: нести в мир.
1: Обязательно.
0: Договорились. Так, что еще? Ну, по поводу, значит, заказов мы поняли. Все-таки больше к вязанию. Вот в хэнди что представлено ваше? Сумки, шкатулки?
1: Комбинезоны вязаные, детские, так. шапочки. Угу. Ну, больше, вот я говорю, и шнура, связанные крючком. У меня также дно деревянное. И сверху полиэфирным трикотажным шнуром я вывязываю корзиночки.
0: Классно.
1: Очень красиво для косметики, также для кто ложит фрукты, конфетницы, это вот уже ну, на фантазию человека.
0: А у меня такая в ванной стояла. Но она из искусственного шнура такого, который можно мыть даже. То есть не стирать, а мыть его можно. Так, вопрос. Вот необычно. То есть вот это натуральный цвет подставки.
1: Да, да.
0: Это цвет, который ну, вы купили, серого цвета.
1: Да, здесь выбор цвета...
0: Я поняла. А вы следите за цветовыми трендами? То есть вот что, или просто вот всю радугу цветов
1: ну,
0: покупаете?
1: Ну да, сейчас вот, вот шоколад с прошлого года в моде.
0: Так.
1: А, очень лавандовый. Ну вот я вот шью то, что как бы ну, в тренде, но и свое. Я люблю лавандовый цвет. Он такой красивый, ну, такой да. шикарный. Джинса очень красивые. Но шоколад сейчас все-таки больше...
0: Ну да, но надо еще иметь, то есть вот, допустим, подставки, подложки под тарелки.
1: Да, сервировочные салфетки, да, да. они идут больше под интерьер.
0: Да, да,
1: больше заказывает, конечно, в постельных тонах такое светленькое что-то, потому что, ну, яркое не каждый.
0: Ну, все, на Новый год можно красненькое.
1: Красный обязательно на Новый год. Красный, зеленый, да. Это вот...
0: Ну, зависит, опять же, не то, что, может быть, от контраста.
1: От праздник.
0: А я бы черное себе сделала.
1: Ну, здесь выбор... Клиент всегда прав, и ну, на, первом,
0: да.
1: на первом плане,
0: собственно,
1: конечно. Чего
0: удивляться-то? Вкус. Ну да. Мне моему вкусу, да. А было бы прикольно. Непонятно, черное пятно такое, как дыра в столе. Сверху тарелка. Прикольно.
1: Ну, кому как нравится.
0: Да, хорошо. Значит, что вот не предлагали вам мастер-классы проводить, учить, потому что, ну вот, вязание шнуром к нам приходили дамы, а шитье – это, конечно, особое мастерство. Вот у вас есть это профессиональный навык, это,
1: ну,
0: конечно,
1: да.
0: помогает. Мастер-классы не хотите устраивать?
1: Да вот все никак не соберу.
0: Да что ж такое-то? Уже вот,
1: вот как-то я... Вот, вы... вот начала дисциплинировать, да. потихоньку начала. Обещаю, что будет обязательно. Советский Союз же, он придет.
0: Хорошо.
1: Есть, есть во мне. Вот сейчас прям вот... У нас учеба закончилась, так. уже более свободные. Надо сделать
0: чувствуете,
1: мастер-класс.
0: Чувствуете, да, друзья? Да. Вот чувствуете все? Дети заканчивают учебу,
1: да.
0: родители. Так, учеба у нас закончилась. То есть сейчас это неотъемлемая часть
1: да,
0: жизни родителей.
1: У родителей, особенно у мамы, это такой праздник.
0: Да, это
1: очень
0: праздник.
1: Очень большой праздник.
0: Все, значит, сейчас будете думать и планировать.
1: Да. Угу. Обязательно.
0: Вы знаете, что меня... Вот вы меня сегодня, конечно, очень порадовали тем, что человек пришел и честно сказал, я начала себя дисциплинировать. И когда вы начали это делать?
1: Ну, вот, вот с 11 мая начала, честно.
0: А сегодня у нас какое?
1: 29-е. 29-е, да.
0: Так, с 1 июня, что ли, начать себя дисциплинировать. Да. Я вот все думаю, но откладываю.
1: Знаете, с понедельника вроде как
0: да.
1: начала. Хотя понедельник тяжелый день, но вроде как 11-й
0: да
1: был
0: нет,
1: понедельник.
0: Он не тяжелый, он хороший. Для да. старта он как раз такой хороший. То есть, если вот себя, вот если ты взял себя в руки,
1: да.
0: то себя взял в руки. Так, с
1: 1... Просто сверись.
0: Да, с 1 июня. Или попозже все-таки начать что-нибудь делать.
1: Самое главное – начать. А там все получится.
0: Уговаривайте меня, не уговаривайте меня, ничего не получается все равно.
1: Получится, мы же Советский Союз.
0: Все понятно. Все, я сейчас, я да. Вот завтра посмотрю футбол, расслаблюсь, потом будет воскресенье и понедельник. Вы меня, Дмитрий, не узнаете в
1: понедельник. Пропишите, прям
0: да,
1: вот,
0: да,
1: вот
0: да,
1: прям
0: да,
1: распорядок
0: да.
1: недели.
0: А знаете, вот сейчас для тех, кто

0: смотрит в Инстаграме. Я вчера, даже, по-моему, Дмитрия, коллегу своего, свела с ума. То есть я подскочила аж прям. На просторах, опять же, интернета увидала удивительную технику по имени какого-то, по-моему, японского там умника, который вывел научным путем, что когда мы задаем себе вопрос, например, вот надо мне это делать или не надо? Надо ли мне это учить? Вот стоит мне туда ехать или нет? Надо мне вот это купить или нет? Вот такие вопросы. Мы задаем себе и пытаемся мозгом ответить. То есть, ну, как бы найти ответ. Не у Вселенной, а сами.
1: Да.
0: И вот он счел, объяснил, что мозг что делает? Он подбивает под правильный ответ.
1: Подстраивает.
0: И это получается как-то вот неправильно. Но, оказывается, еще и же есть тело помимо мозга. И тело реагирует на такие вопросы гораздо быстрее. То есть мозг может подыграть, а тело не соврет. Так вот, что нужно сделать, чтобы получить ответ, делать это или не делать, стоит, не стоит? Это нужно большой указательный палец левой руки вот так вот прислонить, зажать. И указательным пальцем правой руки, то есть задаем вопрос, стоит ли мне с понедельника начать себя дисциплинировать. Ага. И вот так берете и пытаетесь кольцо разжать. Ну, вот, да, вот просто зацепляете вот, ага, так, вот так. Вот, видите? И не расцепляю. Значит, стоит. А вот если... А если я скажу, а стоит ли мне с понедельника занять $1 000 000?
1: Конечно, да, сомнений нет.
0: Все, не стоит. И тело меня не обмануло. Я ему верю.
1: Здорово.
0: Вот можете смеяться, а проверьте. Потому что подсознательно вы... То есть, вот как Дмитрий говорит, ну и держи ты крепко. Вот как бы ты ни держал крепко.
1: Да, здесь уже подумал.
0: А тело, тут даже не думай, тело само твои мышцы разожмет, когда... Так что... Работает.
1: Работает. Лайфхак работает.
0: Тема работает. Так, а мы двигаемся вперед. Так, буквально сейчас у нас тоже будет реклама. Знаете что? У нас есть вопрос от предыдущих наших гостей. И вот сейчас мы немного для наших радиослушателей, мы вывалимся из эфира, будем с вами просто болтать для наших зрителей. А вот как только выйдем в эфир, эти вопросы я вам задам. У нас такая эстафета. А вы, в свою очередь, давайте сейчас придумайте вопрос для тех, кто к нам придет дальше на программу. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Так, ну мы уходим на рекламу для наших радиослушателей. Будьте здесь. Есть вопросы, пишите нам на WhatsApp.
2: Радиорубка.
3: Экологиялық таза ауданда көркем шаған өзені жағасында орналасқан ауданы 300 шаршы метрлік бірегей үй сатылады. Үйдің өзен жағасына жеке шығатын жолы бар. Бұл табиғатқа тікелей қол жетімді. Қала орталығына дейін небары 5 минуттық жол. Аумағы күзетпен қорғалған, 2 автокөлікке арналған гараж және демалуға арналған кең террасы қарастырылған. Мұнда сіз тыныштықты, таза ауаны және жайлы өмір сүру мен демалуға қажетті барлық қолайлы жағдайларды табасыз. Хабарласыңыз 837-176-41-06.
4: Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50-07-95.
2: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

0: Знай наших.
1: Сегодня мы знакомим вас с Анной, мастер на все руки, на все обе, две.
2: На все обе.
1: Две руки. Она делает декор, красивые вещи на вашу кухню, в спальню. А в спальню что мы делаем? Шкатулочки?
2: Шкатулочки, да, здесь. Все
1: для косметики. Мне кажется, туда можно, вот если вот такую побольше сшить, что-то большое, туда можно и белье положить.
2: Хоть и в ванную можно, корзину, пожалуйста. Здесь и шнура все можно сделать, абсолютно.
1: А дом можно?
2: Дом, ну вот дом, конечно, никак не получится.
1: Да.
2: Но в доме интерьер будет очень красивый.
1: А шляпу можно сделать?
2: Вот шляпу, по этой схеме? Да, конечно, можно и шляпу сшить.
1: А вы не делали?
2: Ну вот, вот знаете, у меня в корзине много всяких интересных мастер-классов лежит. И видела, как шляпу девушка шьет. Но вот пока еще не дошла. Я постепенно, я не бегу вперед, вперед паровоза. Я что-то потихоньку вот... Учусь, чтобы это, во-первых,
1: мне
2: получалось.
1: Мне кажется, шляпы должны. Я сейчас посмотрю. Они же, ну, по той же технологии, они сшиваются и сшиваются. С полями.
2: Да, такое, да, да. С полями, да.
1: И тут какое-нибудь цветочище такое.
2: Да. Попробую обязательно. Но здесь, опять же, сшить сумку, вот сшила, неправильно форма, это все надо распороть. Это такой трудоемкий труд,
1: ну, да,
2: конечно, но...
1: Вы знаете, я вообще думаю, вот сейчас нужно уделить внимание тому, что чтобы наши покупатели потенциальные, зрители, слушатели понимали, что пора перестать обесценивать работу вот таких мастеров. Мы настолько привыкли, ну, я понимаю, в силу каких там обстоятельств, да,
2: ну,
1: мы ищем где подешевле, где попроще, и, слава богу, наш большой сосед, который штампует это все, даже руками они это штампуют в таких количествах, и так лихо, что нам не угнаться. Поэтому то, что делают наши девочки, живущие в городе, с которыми мы вас знакомим, это штучный товар, и не потому, что они это делают там долго или еще там из какого-то... Но это на самом деле делается с теплом, когда-то, вы понимаете, как каждый сантиметр этого шнура, он руками прощупан. Вы понимаете?
2: Да.
1: Это не просто так. Это все через тепло человеческое, через энергию. Это настолько важно, это настолько дорого. Поэтому, когда вы говорите, ой, как дорого, ой, ну что тут всего-то вот 3 метра. Нет, это не 3 метра, это гораздо больше. И если вы просто об этом подумаете, вы это поймете. Так, я обещала задать вопрос, который прилетел к нам от предыдущих гостей программы. Вот теперь озвучиваю его для вас и для наших слушателей. Может быть, кто-то поправит. Но я, по-моему, все правильно записала. Может ли быть человек творчески алчным? Потому что наши героини, которые были здесь, на вашем месте, они сказали, ну вот нас не интересуют деньги. Она говорит, вот я вот сижу-сижу и думаю, вот что-то мне захотелось вот, и, вот такое сделать, смастерить. И вот она говорит, я могу потратить на это и сутки, и неделю, а могу там 15 минут. Ну вот это вот творчество ради творчества. И мы выяснили с Натальей, которая подсказала, что они говорили жадные и алчные. Жадные – это которые жадничают, не дает, ну, вроде как не дает, да, никому. Алчный – то, что пытается себе урвать. Вот, вот в этом понятии. Что вы думаете по этому поводу, Анна?
2: Ну, вы знаете, я бы сказала, что алчный, я, например, ну, себя не могу назвать.
1: Да мы вас про вас вообще ничего не говорим.
2: Я также могу сказать, что когда человек занимается любимым делом, он вкладывает деньги, не задумываясь. Если что-то вот пришло в голову, захотелось прям, я могу вот сесть и прям потратить время, сделать
1: самый
2: это.
1: Самый дорогой ресурс.
2: Продастся? Ну, продастся. Нет, просто не зацикливаешься.
1: Понятно.
2: Честно.
1: Я не думаю. Ну, что... я согласна. Я вот тоже думаю, что нет, по-настоящему творческий человек не может быть алчным.
2: Это же творчество, это вдохновение. Оно пришло вот раз...
1: Мы его получили откуда-то, мы его должны передать. Это то же самое, как тепло какое-то. Вот получила, ну да, да.
2: Да, это же с любовью все делается. Же не, у нас же не, как говорится, не...
1: Ширпотреб?
2: Здесь не конвейер.
1: А, ну я и
2: мы
1: говорю,
2: же именно делаем эксклюзивно для человека, который... Я хочу вот сумку, чтобы в бежевых тонах была. Ведь такой больше не будет. Она вторая такая не получится. Это бесполезно. Они все разные.
1: Да.
2: Цвет будет. Это не инкубатор. Как говорится, все у всех одинаково. То, что вот мы с Китая получаем, естественно, у всех одинаково. Да, по цене, конечно, многим не подходит, но зато это, ну, столько любви, столько энергии, столько вещь вложено.
1: Самое интересное, что вот говорим, брендовые вещи. Ну, там выпустила 1-2 платья. И платят люди бешеные деньги за название этого бренда.
2: Но ведь же платят.
1: Да.
2: Платит же, кто это, хочет, это тоже кто бренд. Понимает.
1: Это бренд ремесленника. Второй вопрос был, насколько семья вписывается в ваш процесс или крутится вокруг вашего дела?
2: Ну, как бы, вот могу сказать, что не мешает, и да.
1: И хорошо.
2: Каждый занимается своим делом, да.
1: Девочки рассказывали, что, допустим, сын там ведет Инстаграм или там помогает с технологиями.
2: Ну, дочь мне старшая немножко помогает там что-то подкорректировать. Все-таки молодежь, она больше соображает.
1: Она больше соображает.
2: Где-то вот как-то надо красиво написать, мам. Ну, сейчас, слава богу, есть же печат.
1: Так.
2: Мам, ты можешь сама.
1: Ага.
2: Вот, как бы то немножко...
1: Дети, маме... родители скинули на GPT-чат.
2: Да, да. И вот вроде как, мам, ну забей, ну...
1: Да,
2: слушай.
1: Забей. И на нас забей, и не трогай нас.
2: Ну там внучки, да, я понимаю, учеба, садик это, и все прекрасно понимаю. Ну надо учиться, мам, надо учиться уже.
1: Надо?
2: Надо уже.
1: Ну ведь дисциплинировать.
2: Да, да.
1: Какая-то вторая молодость начинается, да?
2: Конечно, у меня с младшим сыном, у меня еще какая молодость, я 4-й раз во 2-й класс сходила.
1: Эх ты ж, классно так. Как.
2: Вспоминаем.
1: Ой, я не хочу, нет.
2: Ну, кому что.
1: Все понятно. Так, тогда на вопрос ответили. Теперь мне нужен ваш вопрос, который я запишу для нашего следующего радиослушателя и участника нашего проекта. Что говорю-то, господи. Так, что спросим? Что вас интересует? Тишина.
2: Конечно.
1: Сейчас думает, Анна думает. Именно это вопрос будет к людям, которые что-то создают своими руками.
2: Ну да.
1: Ну-ка, вот раз даже интересно. Ну вы же со многими знакомы, кто приходит в Хэйди?
2: Конечно.
1: Да? Вы же там, вот, смотрите,
2: очень
1: вы активистка, да? В активе?
2: Ну, есть такое, да. Я организатор, ну как бы люблю участвовать в каких-то мероприятиях, быть
1: а что
2: ну,
1: там
2: патриот.
1: Я поняла, ближайшее время ничего не планируется?
2: Ну, пока нет. Вот 1 мая мы провели.
1: Так.
2: Попрыгали, проскакали.
1: Молодцы. Ой,
2: ролики поснимали.
1: Компот был вкусный. Какая площадь. А какие вещи там стояли. Удивительно.
2: Какая атмосфера была. Советского Союза. Этот стол. Мы все так хорошо собрались. Это все прям...
1: То есть не надо было никого учить. Они вот просто собрались и сделали как надо. Все.
2: Воспоминания. Это же самое...
1: Это большой багаж наш.
2: Лучшее в жизни – это наши воспоминания.
1: Да, да.
2: Никуда этот Советский Союз от нас не уйдет.
1: Ну да. Никуда не уйдет. Он все равно в нашей памяти. Это часть нашей жизни. Конечно, куда он уйдет. Так, придумали вопрос?
2: Вопрос.
1: Да просто что-нибудь. Вот прям вот интересно вам что-нибудь. Ладно, думайте пока. У меня есть время. Хорошо, тогда давайте о ваших планах небольших. То есть я так думаю, как только вы себя отдисциплинируете, вы подумаете о мастер-классах, потому что они площадку предоставляют.
2: Да.
1: Я знаю магазин Хэнди.
2: Я уже знаю, какой мастер-класс. Я уже немножко подготовила фурнитуры. Уже я уже давно собираюсь это уже готовлю.
1: И там же важно ведь прийти на мастер-класс не просто вот как девчонки из... гончарной мастерской творец сказали,
2: Вика.
1: Что... Творец. Они сказали, Вика, да, сказали, что обязательно надо, чтобы на мастер-классе мы что-то своими руками не просто попробовали, а что-то сделали и унесли. Вот
2: да.
1: Тогда это считается, что опа, я тоже могу.
2: Но вот именно и мастер-класс как раз-таки подразумевает так, что я задумка такая, чтобы не так сложно было. Потому что чем легче, тем лучше. Когда человек не брал крючок в руки, естественно, для него это будет тяжеловато.
1: Да.
2: Потому что к этому с годами приходишь. Когда у тебя все это получается, ты можешь даже вязать, не смотреть.
1: Да, да, да.
2: И подсчеты.
1: Еще же можно из шнура-то сделать. Ну, только...
2: Нет, из шнура можно крючком связать, потому что шнур есть полиэфирный, есть трикотажный.
1: Ну так.
2: И с него можно очень много всего сделать.
1: Ну, подставочку, мне кажется, под кружку можно сделать.
2: Конечно, можно. Но я немножко другой там. У меня мастер.
1: А если две клепочки сделать, то можно и отчечницу получить.
2: Вот именно отчечницу я и хочу связать. Вы угадали.
1: Я провидица. Классная, классная
2: идея. Потому что эта вещь очень нужная.
1: Я ношу, нам мне кто-то подарил.
2: Вот.
1: Очень удобно.
2: Очень удобно. И я хочу, вот именно я уже прикупила все, подготовила крючочки. Вот теперь вот прям в бой.
1: Да, классно, классно, классная идея. Поздравляю,
2: я думаю, что все получится.
1: Придумали вопрос?
2: Ну, вопрос, я думаю, как?
1: Как задать вопрос?
2: Вот. Нет.
1: Вопрос, как задать вопрос?
2: Почему именно человек полюбил свое хобби? Почему именно?
1: Ага, почему полюбил?
2: Ведь кто-то как-то приходит же к этому.
1: Ну да, как-то приходит. Вот я
2: не всем же, да, дано.
1: Вот мне не дано.
2: Нет, это просто надо попробовать.
1: Что? Я уже все перепробовала.
2: Ну вот как на радио, на русском радио. Говорит, вы не любите кошек? Вы просто не умеете их готовить.
1: Очень смешно. Я бы сейчас вас просто, знаете, нет, у меня ничего.
2: Это шутка.
1: Я понимаю.
2: Просто вот это подразумевается не конкретно про кошек, а в плане того, что просто надо попробовать. И ведь в каждой шутке можно как-то вот...
1: Ой, ну что вы оправдываете, все понятно. Кстати, вот сегодня только...
2: Я кошек очень люблю, честно.
1: А у вас есть свои домашние животные?
2: У меня прожил кот 14,5 лет. Да, он у меня, ну вот, ушел в мир иной, очень тяжело было. Ну, я просто не смогла больше. У нас половина сиамский, но очень умный кот был такой вот.
1: Сестренка мне сегодня прислала фотографию, не фотографию, а видео. Во двор, частный дом у них, но двухэтажный дом. Зашла кошка, то есть они стали ее прикармливать, потом они поняли, что она у них где-то там за сарайчиком принесла котят. И причем у нее британские такие, видимо. То есть она прям видно, что она британка. Я видела, единожды видела эту кошку. Она выходила, просила поесть. И потом ела, ей относили еду, и она шла к котятам своим. И выясняется, что соседи, у которых голубятня, они ее травили. Котята остались. И сестра мне пишет, а мы только с ней поговорили. Я говорю, ну возьмите, да. Она говорит, да что ты дома, кошки нет. У нее маленький ребенок, ему тоже, по-моему, то ли 6, то ли 5 лет. Нет. И тут она мне присылает видео. Ты знаешь, говорит, мы, говорит, котят забрали домой. Сейчас, говорит, выкармливаю их из шприца, потому что, ну, там, правда, такие вот три колбаски, которые глаза открытые, но, то есть они вот по коробке там пытаются вылезти. Я говорю, что ты будешь делать? Говорю, пришла я фотографии, как подрастут, давай, может быть, кто возьмет себе там в частный дом,
2: да,
1: ловить мышей.
2: Да, в добрые руки.
1: Вот, а она говорит, а ты знаешь, говорит, а я не хочу их отдавать. Я, говорит, сейчас их выкормлю, они подрастут, буду выпускать во двор, пусть ловят мышей. Я говорю, ну, лишь бы тот же добрый сосед не сделал свое плохое дело. Но это уже другая история.
2: Да.
1: И у нас времени не так много. Значит, почему полюбили это хобби, да? Или как пришли к этому?
2: Как пришли, да, к этому.
1: Ну, это вопрос, который я всегда задаю. Ну, ничего страшного. Будет вопрос от Анны такой. Так, Анечка, ну-ка вот скажите, у вас есть еще что нам сказать? Скажите, чтобы вас любили, чтобы вас заказывали. Что вы хотите?
2: Я хочу сказать, что наш магазин, пусть он открылся недавно, всего-навсего 16 декабря, но у нас очень много изделий. Там столько любви, энергии своей вложено, с любовью. Каждый человек делает с любовью. Чтобы люди приходили, знали, что вы можете подарить вещь эксклюзивную, не будет повторов. Если это даже и будет этот цвет, но он все равно в другом дизайне будет сделан. Приходите, дарите подарки. Ведь, китайская вещь – это китайская, а ручная работа, она все равно всегда цена. Чтобы знали, что есть в таком городе.
1: Да,
2: у нас такой магазин, многие не знают.
1: Да, не надо ждать ярмарок, хотя они проводят, это хорошо.
2: Приходите.
1: Но это каждый день работает. Пожалуйста, заходите, берите, выбирайте, смотрите, любуйтесь. Даже соприкасаться с тем, что...
2: Просто даже прийти это посмотреть, а на второй раз вы уже подумаете... Да стоит прийти и купить.
1: Да.
2: У меня подруга приехала, она взяла шкатулочку мою и повезла в Германию. Это же очень приятно,
1: конечно,
2: когда
1: приятно.
2: По миру твои вещи отвозят.
1: Вот тем более надо делать заготовки со своим. Уральск, Анна.
2: Вот, все, теперь я вот буду знать, что я обязательно это сделаю.
1: Да. Я посмотрю.
2: Хорошая идея.
1: Кстати, Аня и нам подарила замечательную подставку. Будем что-нибудь жарить.
2: Да, и ставить под горячее.
1: Чайник. Дима, просыпайся уже, мы заканчиваем, потому что у нас впереди мероприятие под названием «Искры Талап». Аня, я вас искренне благодарю. Ну что, вы успокоились, выдохнули? Как вам дебют свой на радио?
2: Выдохнула, очень интересно.
1: Ну вот видите, как здорово. Ведь это тоже опыт в вашу копилку, который, да, я думаю, тоже когда-нибудь выстрелит или поможет вам, ну, я не знаю, может быть, в какой-то момент почувствовать себя увереннее. Мы вам желаем удачи.
2: Спасибо.
1: Успеха в вашем деле. Не стесняйтесь, двигайте себя, дисциплинируйте.
2: Да, да, буду стараться.
1: И пишите мне о своих успехах. Может быть, я все-таки тоже с понедельника что-нибудь начну.
2: Хорошо.
1: Получается, вы сегодня мой мотиватор.
2: Я очень благодарна, что вы меня пригласили на радио.
1: Мы рады знакомству.
2: Чтобы люди увидели и узнали, что есть такой магазин, есть такие творцы.
1: Есть такая Аня!
2: Да, есть я такая!
1: Но Аня есть! Это самое главное, что мне хотелось сказать. Что... Аня, спасибо большое.
2: Спасибо вам.
1: И в магазин, чтобы приходили, и чтобы к вам звонили, писали, и чтобы мы еще встречались на наших тусовках в Хэнди.
2: Да. Все. Сделаю все на заказ, что хотите.
1: Понятно вам? Все.
2: Всегда рада. Всегда ваша.
1: До свидания нашим зрителям и до свидания нашим радиослушателям. Друзья, отличных вам выходных. Чемоданное настроение сохраняем. Строим планы на лето, чем бы вы ни занимались, и даже если у вас отпуск в декабре. Лето нужно провести достойно. Мы с вами встретимся только летом, во всяком случае со мной в эфире. Поэтому берегите себя, хороших выходных и до встречи.
2: До встречи.
0: Жарнама.
3: Реклама.
4: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
6: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
5: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
7: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
8: Мы заключили договор с клиниками «Аоталаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
7: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
8: Телефон для заключения договоров – плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. «Аоталаб» – все для вашего здоровья.
9: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
10: Сенің қаланың толқынында «Окей» радиосы.
11: На волне твоего города. Радио «Окей».

0: Учим казахский язык легко.
1: Қайда? Где? Сити орталық қайда?

0: Где сити-центр? Кайда? Где? Сити-орталык? Сити-центр. Сити-орталык кайда? Сити-орталык? Сити-центр. Кайда? Где? Сити-орталык кайда?
1: Учим казахский язык легко!
2: Окей, радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на чистоте твоего сердца.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Раскрой свою внутреннюю силу. Уральск, встречай! Главное событие лета – ежегодный двухдневный фестиваль «Уикенд Роста». 27 и 28 июня на турбазе «Причал» – масштабный экофестиваль для тех, кто выбирает развитие. Вас ждут топовые спикеры MBA, тренеры по психологии, сюцай и финансовой грамотности от тренинг-центра «Тренинг-Про». Ведущие фестиваля на казахском и русском языке. Погрузитесь в мир йоги, арт-терапии и туризма. Туризма от агентства Саяхат Групп. Вас ждут ярмарки местных этноремесленников, мастер-классы по творчеству от арт-студии «Палитра», площадки здоровья от АО «Талаб», а вечером вас ждет дискотека и уютный костер под бардовские песни. Стань частью сообщества успешных. Билеты уже на сайте заказбилетов.кз. Приглашаем к партнерству бренды в сфере красоты, здоровья и туризма. По вопросам участия и сотрудничества звоните по телефону 8 37 210 06 11, а также 8 37 283 87 64.
6: Ұжымның денсаулығы мықты болса, қызмет те өрге басады.
7: Біз талап акционерлік қоғамы клиникалармен келісім шартқа отырдық. Енді біздің қызметкерлер кезексіз, артық әуресіз, тексеруден өтіп, ем қабылдай алады.
6: Ал сау ұжым табысты бизнес кепілі. Келісім шарт жасау үшін байланыс телефондары 8 705 621 6092 және 50 65 93. Талап акционерлік қоғамы. Бәрі сіздің денсаулығыңыз үшін.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
1: Вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Химчистка «Лотос». Более 25 лет работы, опыта, доверия. Более 10 видов услуг, включая стирку, химчистку, чистку ковров, мелкий ремонт одежды, обслуживание корпоративных клиентов, доставка. Использование оборудования с программным управлением итальянских моющих средств. 5 приемных пунктов в разных районах города. Совсем недавно новый пункт приема открылся в центре по адресу Хусаинова, 58. Регулярные акции, лояльное отношение к постоянным клиентам. Доверьте чистку и стирку профессионалам и потратьте сэкономленное время и деньги на себя. Запомните телефоны 23 50 75 и 8 776 923 50 75.
6: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51 27 41 және 8 771 202 1006 нөміріне қоңырау шал.
7: Окей радиосы. Сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Ну что, все на месте?
4: Да, шеф!
3: Может быть, есть кто на больничном?
4: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
4: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-6092 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
5: Готовитесь стать мамой? Мы рядом. Заключите договор на программу «Буду мамой» в клиниках АО «Талаб» на Урагбаева, 18 или Хусаинова, 58. «Буду мамой» – это ваш личный гинеколог и всесторонняя забота о здоровье вас и вашего малыша. Постоянное наблюдение опытного врача, все необходимые анализы и обследования по стандартам Минздрава Республики Казахстан, УЗИ на аппаратах экспертного класса, консультации узких специалистов, эндокринолога, терапевта, лора, офтальмолога, генетика и других. И главное, ваш врач всегда на связи. В любое время просто задайте вопрос и получите ответ от специалиста. «Буду мамой» – не просто программа. Это уверенность, поддержка и забота на каждом этапе беременности. Телефон для справок и записи 247-300.
6: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талаб» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
7: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06. Тебя уже

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Они готовились целый год, чтобы удивить вас всего за один вечер. 2 июня в 19:00 отчетный концерт школы танца «Антре» в Доме культуры «Зенит». Не пропустите главное танцевальное событие начала этого лета. Билеты продаются в кассе ДК «Зенит». Телефон 50 79 50.
3: Почему мы вместе? Знаешь, с ним очень легко. Но при этом у нас все серьезно. Представляешь, бывает и так. И еще, если что-то пообещает, сделает железно. Он же Металл Инвест.
4: Арматура, уголок, трубы, лист, а также профлисты металлочерепица собственного производства. Бесплатно нарежут и доставят. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест. 241-30.
5: Бәрі жұмыс орында ма?
6: Е, шеф.
5: Ауырып қалғандар бар ма?
6: Жоқ, шеф.
5: Себебі біздің кәсіпорын Талап акционерлік қоғамы клиникалар мен медициналық қызмет көрсету жөнінде келісім шартқа отырған. Сау ұжым табысты нәтижеге біле. Келісім шарт жасау үшін 8705-621-6092 және 50-65-93 байланыс телефондарына хабарласыңыз.
6: Талап акционерлік қоғамы барлығы сіздің денсаулығыңыз үшін.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
7: ОКЕ.
8: Радио ОКЕ на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Пятого июня в медицинском центре акционерного общества ТАЛАП день открытых дверей. С 9 до 15 часов врач-проктолог Иликеев Азамат Алпамысович проводит бесплатный консультационный амбулаторный прием. Если есть вопросы, которые вы откладывали, сейчас самое время заняться здоровьем. Обратите внимание, прием ведется только по предварительной записи. Записаться можно через администраторов клиник или по телефону 247-300. АО ТАЛАП. Все для вашего здоровья.
3: Команда АО «ТАЛАП» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп, өзіңіз

0: барлықты бүгіннен бастаңыз.
1: Записаться к врачам акционерного общества Талаб стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении Талаб, где вы найдете много полезной информации и, главное, сможете заказать нужные лекарства. Во-вторых, в любой аптеке акционерного общества Талаб. В-третьих, на сайте talab.клиник и, конечно, по телефону 247-300.
0: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
3: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
2: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира! Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь! «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
4: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «ТАЛАП». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУТАЛАП и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300.
3: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «ТАЛАП» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «ТАЛАП». АО «ТАЛАП» здесь ценят людей.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне оңырау шал.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: завтра обо мне не вспомнишь.
1: Радиорубка. Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. Плюс 7 37 416 41 06.
2: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
1: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 1006.
3: Окей, радио, сэр. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио ОК. На частоте твоего сердца.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылайда болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темір де берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10-1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
5: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талаб». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: впрочем...
1: Средний человек за всю жизнь выпивает около 60 тысяч литров воды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Профлист у нас его много. Нужна арматура, решим. Труба вообще не проблема. Да-да, черепица есть тоже. Само собой, в цвете любом, и нужный будет объем. И ждать совсем не придется. На складе есть все и всегда. Бесплатно нарежем, доставим, а как же иначе еще? Хоть, может, в стихах не сильны вы. Металл – это наша стихия. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест 241-300.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя. Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Учим казахский язык легко.
1: Канша, сколько? Канша трада, сколько стоит? Канша, сколько? Канша трада, сколько стоит? Канша, сколько? Канша трада, сколько стоит? Канша трада.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей.
3: Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Согласитесь, лечить болезнь труднее, чем ее предотвратить. В оздоровительном центре «Фаворит» мы заботимся о вашем здоровье заранее. Здесь есть все, что обычно предлагают санатории. Душ Шарко, подводные вытяжения позвоночника, лечебные ванны, грязелечение, массажи, программы для взрослых и детей, современные методы, электросон, влог и многое другое. Главное, перед каждой процедурой вас ждет бесплатная консультация физиотерапевта. Мы подберем индивидуальную программу, чтобы сохранить здоровье и силы на долгие годы. Приходите в «Фаворит», улица Уракбаева, 18. Позвоните, запишитесь и начните заботиться о себе уже сегодня. «Фаворит». Здоровье легче сохранить, чем вернуть.
3: Радио «Окей» и магазин «Хэнди» представляют проект для тех, кто создает реальность своими руками.
4: Программа «Знай наших» о мастерах, талантах и настоящих профи. Каждую пятницу в 13:00 наши гости делятся секретами успеха, рассказывают о любимом деле и пути к мечте.
3: Создаете что-то уникальное? Хобби стало делом жизни? Станьте героем эфира. Слушайте нас в пятницу и вдохновляйтесь. «Знай наших» – проект о людях с золотыми руками.
5: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
6: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 1006.
7: Окей
8: радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио «Окей» на частоте твоего сердца.

0: научим.
1: В Исландии есть специалист по эльфам, который осматривает площадки перед строительством, чтобы убедиться, что там нет маленьких человечков.
0: Между прочим. Поставь дела на паузу.

0: Радиорубка.
1: Продается уникальный дом площадью 300 квадратных метров, расположенный в экологически чистом районе на живописном берегу реки Чиган. Дом имеет собственный выход на берег, обеспечивая прямой доступ к природе. Всего 5 минут езды до центра города. Участок находится под охраной, включая гараж на две машины и просторную террасу для отдыха. Здесь вы найдете тишину, свежий воздух и все необходимые удобства для комфортной жизни и отдыха. За справками обращайтесь по телефону. +7 37 176 41 06. Приглашаем на работу в аптечную сеть фармацевтов. Карьерный рост, профессиональное обучение, социальный пакет гарантированы. Телефон для справок 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.
2: Окей, окей, окей. Радио ОК на частоте

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Когда коллектив здоров, дела идут как по маслу.
3: Мы заключили договор с клиниками АО «Талаб». Теперь наши сотрудники проходят обследование и лечение без очередей и лишних забот.
2: А здоровый коллектив – это здоровый бизнес.
3: Телефон для заключения договоров плюс 7 705 621 60 92 и 50 65 93. АО «Талаб». Все для вашего здоровья.
2: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей – и все это вы найдете в приложении «Талаб». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку, и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талаб». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша «Окей» радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио «Окей» – место.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ну что, все на месте?
3: Да, шеф!
2: Может быть, есть кто на больничном?
3: Нет, шеф!
2: А все потому, что наше предприятие заключило договор на медобслуживание с клиниками АО «Талаб».
3: Здоровый коллектив – лучший результат!
2: Телефон для заключения договоров – плюс 7705-621-60-92 и 50-65-93. АО «Талаб» – все для вашего здоровья.
4: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талаб». Несколько кликов и заказ у вас. Приложение «Талаб» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
5: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: жизни прожили.
1: Лучше б мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-1006.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Смеси, каши, пюре, питание для самых маленьких. Все это есть в аптеках АО «Талап», а значит и в приложении «Талап». Выбирайте нужное, оформляйте заказ и занимайтесь малышом, а все заказанное доставят вам домой. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
4: Окей.
5: Радио ОК.

0: Вы до сих пор не разместили рекламу на Радио ОК. А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия. Бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.
1: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
2: Радио ОК. Места не для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ромашка, мята, зверобой, пустырник. Полезные травы теперь можно заказать, не выходя из дома. В приложении «Талап» легко найти нужное и оформить доставку. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио Окей.

Вы до сих пор не разместили рекламу на радио «Окей»? А ведь именно здесь самые удобные и доступные цены на размещение. Доверьте нам свою рекламу, и о вас узнает весь Уральск. Лучшие условия – бесплатное изготовление ролика. 51-27-41. 8-771-202-1006. Звучим для вас.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Радио «Окей» – место не для

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комы, ты сделала мне слишком больно. Я так и не сумел заполнить

Лучше бы мы были незнакомы, такой, как ты, быть незаконно. Я все еще прекрасно помню твою шальную красоту. Я не могу уйти из комнаты.

0: Barbra Streisand.
1: Поставь дела на паузу.

знали, что однажды разобьем стекло. Наше хрупкое мгновение и судьбе зло. Будем резать свои мысли об осколке сна.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.